0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: И venga conmigo. Vámonos al día.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере

0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В российской столице 7 часов утра. И, как всегда, утро начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот так надо начинать сегодняшние новости, потому что речь, прежде всего, пойдет о всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Она стартовала по всем регионам. По данным Роспотребнадзора, в итоге обеспечат прививками в этом сезоне не менее 60% населения. Кстати, среди групп риска, те же молодежь, пенсионеры, не менее 70%. То есть, скажем так, две трети населения в целом среди молодежи и пенсионеров на вакцинацию ждут чуть ли не три четверти от всех. Причем, что очень важно, это прям нюанс, деталь. В предстоящем эпидемсезоне объявили состав вакцины от гриппа, полностью в России обновляют, меняют все три штамма вируса, которые были до сих пор. Это редкий случай, но в нынешнем году это именно так, прокомментировали в Роспотребнадзоре. Уточняют, поставки вакцины от гриппа начались уже во все регионы. Сделать прививку рекомендуют, причем в сентябре или октябре, как крайний срок, это чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Пособие и выплаты семьям с детьми за август поступят мамам у нас по всей стране на карты сегодня, а также завтра и еще 8 числа. Как сообщили в соцфонде, сегодня на банковские счета придут и единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Завтра, в свою очередь, государство будет перечислять выплату из средств материнского капитала. Вообще, обычно деньги эти приходят 5 числа, но в этом месяце просто дата данная выпадет на выходной, поэтому все уже будет завтра. И 8 сентября еще зачислят пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей. В соцфонде уточняют важные финансы. Все эти будут поступать с утра до вечера в течение дня. А день сегодня, ну как же об этом можно забыть? Он не простой, он Шафутинов. Это день нашего главного сентябрьского мема. Каждый год 3 сентября ведь соцсети только успей открыть. Там все календари, рябины и лицо Михаила Шафутинского. Будем в курсе, молодежь. Родителям-то известно, молодежь. 3 сентября, как песня.
3: День прощения.
2: Да. «Костры рябин». Вышла в 93-м году. Музыка Игорь Крутой, слова Игорь Николаев. Но мемы с песни сделали те, кто активничал в интернете в 10-х годах. Исследования ведь даже проводили. Выяснили, что мем про 3 сентября массово начал распространяться где-то примерно с 2013-го. С приходом смартфонов нам с вами в руки и мобильного интернета в эти смартфоны это вообще превратилось просто в интернет-феномен. То есть каждый год 3 сентября у нас это не просто уже мем, это ритуал. Это как бы курантов в ночи 31 декабря. Ну и далее любой, то, что называется синоним, можете подставлять. Неважно, смешной вы сегодня выложите мемасик на этот счет или нет, это уже не важно. 3 сентября – часть нашей интернет-культуры, это игнорировать невозможно.
1: Ну вот видите, 3 сентября – день прощания, а у нас каждое утро, вот Шафутинов день, а у нас есть Лизино утро.
2: Ух ты, ух

0: С добрым утром, друзья! С добрым. Здравствуйте! Мы всех приветствуем вас лично и лично же вас приглашаем вот в то самое путешествие по утру. Это будет очень музыкальное путешествие с вашей любимой музыкой. Конечно же, с нашими новыми играми. В седьмой класс сходим и потрясающую историю послушаем. Мы уже примерно что-то для себя выбрали в рубрике «Игре истории. Мой саундтрек». Ну и, конечно, тема этого утра.
1: Ну, не могли пройти
0: конечно.
1: Мы.

эта история с Майли Сайрус имеет продолжение. На всякий случай напомню. В общем, известная певица Майли Сайрус, да? Теперь просто Майли. Вот под стать Адель, Бейонсе, ну и так далее. И ребрендинг идет, идет быстро и гладко. И в моменте, где девушка пытается сменить, да, наша прекрасная певица, свой ник в Твиттере, ну, в общем, практически спотыкается. Потому что имя Майли уже было занято. И это был русскоязычный аккаунт, там, с мемчиками, цитатами из ВК, причем вела его некая Ксения и благополучно забросила все это дело в 2019 году, но ник ей принадлежал. И тут же, ребята, тут же налетели тысячи фанатов с требованием отказаться от имени, передать его певице, ну а прогрессивная часть Твиттера приготовилась наблюдать за этим редким счастливым джекпотом, ожидая, что на Ксению посыпятся сотни тысяч долларов за удачный выбор юзернейма 14 лет назад. Но не тут-то было. В общем, в конечном итоге никто ни рубля Ксении не заплатил.

общем, проголосовать можно, вбейте в Гугле, да где угодно, вбивайте там, в Яндексе, можно найти, оставить свой голос. Мы, конечно, будем следить за развитием событий, и слово года обязательно назовем. Утро на семи холмах.

0: Абба на Радио 7 на Семи Холмах и The Winner Takes It All. Ну, а кто сегодня будет победителем, а кто абсолютным чемпионом, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, сегодня вам впервые за долгое время не захочется быть победителем. Mm-hmm. Не захочется. Овны, львы и стрельцы, удивительно, но именно это решение окажется для вас особенно выигрышным.
0: Знаки земли, сегодня стоит обратить внимание на то, что неожиданно вернет вас в прошлое. Тельцы, девы и козероги, это покажет, чего вам сейчас не хватает, гораздо точнее любых размышлений.
2: Знаки воздуха, день располагает к неожиданной смене точки зрения. Близнецы, весы и водолеи, ну если просто переобуваемся, да? Но в целом попробуйте на несколько минут представить, что вы наблюдаете происходящее со стороны,

упростили процедуру и расширили перечень тех, кто имеет право на получение таких медицинских документов. Речь прежде всего о близких родственниках больного. То есть теперь запрашивать меддокументы пациента могут не только законные его представители, как было в принципе до сих пор, но и его родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. Изменения коснулись заодно формы выдачи такой медицинской документации. Медсправки и медзаключения отныне могут выдаваться как на бумажном носителе, то есть в привычном для всех варианте, так и в электронном виде. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали уже действовать по регионам, прежде всего сделают так, что за выдачей диагностических карт повсеместно начинают следить пристальнее. Теперь главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостановить доступ всех, кто техосмотр проводит, в государственной системе, если в течение года будет всего два факта оформления диагностической карты без фактического ТО для конкретной машины, и все. И такой оператор далее может обжаловать, конечно, блокировку в досудебном причем порядке, а, кстати, при удовлетворении жалобы доступ к системе ему обратно восстановят в течение всего лишь одного дня. И аннулирование при этом диагностических карт, полученных без реального прохождения ТО, аннулируют по регионам отныне в автоматическом режиме. Стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах. Начали они прежде всего появляться в селах, где не было и нет до сих пор стационарных аптек. Вообще любой регион может принять участие в тестировании этой новой опции, но изначально же

0: 3 сентября. Только ленивый нам не сказал в этот день про костры рябины Шуфутинского. Но развелись. С удовольствием бы повторила то 3 сентября.
1: Ах, вот так! Знаете, по большому секрету скажем вам, что наша сегодняшняя история вот немножко похоже перекликается с этой, да? Но там
0: это
1: побольше
0: про саундтрек
1: драматизма. Речь. Да, у нас сегодня будет мой саундтрек в 9 часов 15 минут где-то. Если вдруг вы еще свою историю не разместили, пожалуйста, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, рассказывайте свою историю и отправляйте ее нам и автору лучшей истории. Мы каждый день вручаем портативный фотопринтер. Ну а сегодня за лучший комментарий по теме мы вручим вам очень приятный подарок от Радио 7. Так что наши соцсети ждут. Заходите, пишите.

0: Hurts их Wonderful Life на радио 7 на 7 холмах. Мы читаем сегодняшний комментарий по теме и видим, что жизнь была прекрасна давным-давно. Ну так давайте отправимся в прошлое. Давайте снова сядем за парты в 7 классе. Играем очень скоро. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Вас ждет прекрасный приз. 7.52 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. С добрым утром.
1: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Самое время встретить Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. По новым правилам теперь у нас в стране можно оформлять медсправки и получать медицинские заключения. Тут сообщается, главная новация в том, что упростили по всем регионам процедуру и расширили, собственно, перечень тех, кто имеет право на получение таких медицинских документов. Речь прежде всего идет о близких родственников больного пациента. То есть теперь запрашивать меддокументы можно не только со стороны законных представителей. Это единственная опция, которая была до сих пор. Но теперь это могут делать родители пациента, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, а также бабушки и дедушки, внуки. Изменения коснулись заодно формы выдачи такой медицинской документации. Тут сообщается, что и медсправки, и медзаключения могут выдаваться и на бумажном носителе, то есть в обычном для всех варианте, и в электронном виде. Это по запросу пациента и его близких. Авиакомпания «Победа», перевозчик, наш лоукостер с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Дубай. Для туристов очень позитивное сообщение, потому что напомню, что до войны США и Израиля против Ирана Персидский залив и Арабские Эмираты, в частности, конечно, были в топ-направлениях по загранам, а пока уже полгода, даже больше, там серьезнейший туристический спад, в том числе со стороны россиян. Теперь же наш лоукостер «Победа» снова будет летать в Дубай. Это уже происходит вот с этого дня еще раз. А с 25 октября объявили еще и будут рейсы в Абу-Даби. Вот в Дубай будут 3 раза в неделю летать, в Абу-Даби 4 раза в 7-дневку. И еще на перспективу авиакомпания «Аэрофлот» тоже объявила, что с октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби, и с октября «ЮТЭР» еще начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай из Москвы. И в Питер еще давайте заглянем. Кстати, после вот этой новости, буквально секунд через 30, папа и мама могут спросить, если рядом есть чадо их старшеклассники, а как выглядит или как выглядел твой учебник по всеобщей истории за 9 класс? Ну, потому что сейчас будет новость о том, что вот, собственно, обложка школьного учебника реально может становиться модным трендом, потому что вот прямо в этот момент, и в том числе, да и сегодня явно это будет, китайские туристы массово фотографируются в Петербурге у крейсера «Аврора» со своим учебником мировой истории за 9 класс. Это потому что там у них на обложке наш крейсер «Аврора». И, собственно, на одной из питерских набережных ежедневно просто происходит теперь фотомарафон туристы из КНР. Если, собственно, подходят на фотосессию, то как раз с учебником истории в руках. Именно тренд настолько популярный, кстати, что народ оттуда заранее в теме, едут в Питер со своей книжкой в багаже. У кого вдруг ее нет, останавливаются, потом просят учебник у других китайских туристов, чтобы сфотографироваться. Еще раз, там у них на обложке наша «Аврора». Тренд хороший, наши школьники поэтому могут посмотреть на свои учебники и, в принципе, запустить свои тренды.
0: Мы ждем, когда Китай

0: Boys, их Sing на Радио 7 на Семи Холмах. 8.06 в столице. Мы снова за вашими комментариями в наши чаты.
1: Доброе утро. Александр пишет: просто взял бы и на денек слетал в 1995 год и гулял бы по городу, смотрел бы на людей, на продукцию из Китая, подышал бы тем воздухом, где мне 14 лет. Александр не указывает, из какого города.
0: Какой-нибудь Благовещенск, например. Ну, если продукцию из Китая.
1: Не знаю.
0: А может быть, любой российский город, да, постсоветское пространство, вот это все. Лидия. Каким-то непостижимым образом в моей жизни 3 сентября — это день финальной точки. Пишет: разводилась, к примеру, 3 сентября. Меня до сих пор это веселит. Разводиться плохо, но дата забавная. И Лидия же добавляет: хотела бы повторить любой день из детства сына. Потому что сейчас он взрослый, пишет она, живет далеко. И вот когда он маленький, хочется, чтобы вырос поскорее, вот как-то повзрослел. А сейчас понимаю, что вот тогда было то самое настоящее счастье. Родители поймут. Хорошее сообщение.
1: Да, конечно. Доброго утра всем. Много моментов, ощущений которых хотелось бы испытать снова. Когда увидел себя в списке на зачисление в институт. Помните, да, вот трепет вот такой. Когда услышал «да» в ответ на предложение замужества. Момент, когда детей впервые взял на руки, внучку. Момент, когда впервые сам поднял воздух, хоть и маленький, но самолет.
0: О!
1: Да. В общем, много всего. Но, если уж повторять, то повторил бы не отдельные моменты жизни, а целую эпоху. Эпоху Советского Союза. Женя, мы сейчас договоримся. Аккуратно.
0: Гимн. Ой, ну было хорошо. Ну гимн-то у нас одинаковый по музыке практически. Так, кто у нас еще? Вот Оля и Марина, они прислали практически одинаковые истории, ну, в смысле, да? То есть повторили бы момент рождения ребенка. Вот прям Оля написала момент рождения первого сына, пишет, никогда больше такого не испытывала. И Марина то же самое сказала, вот вернулась бы в то время, когда мне сказали, что вы беременны, 5 лет лечения, и вот, говорит, наконец-то через 5 лет тебе говорят это слово, а через 9 месяцев рождается самый дорогой для тебя человек. И вот это пишет самое настоящее счастье, в этот момент бы вернуться. Ну, дамы, пока как это, фертильность сохраняется, можно же родить и не одного, и не двух.
1: Звучит как-то не очень. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Будет сделано, Дима.
0: Это профдеформация, извините.
1: Ладно.
0: Друзья, присылайте еще свои истории в наши чаты. Рассказывайте, в какой день бы вы хотели вернуться, чтобы вы хотели повторить автору лучшего комментария. Отличный подарок в финале.

0: I'm Every Woman на радио 7 на Семи Холмах. 8:13 в столице, друзья, играем.
1: Седьмой класс на радио 7.
2: Да, ну и чтобы вы могли отправиться в школу сейчас, вот прямо. Ну, сейчас уже, правда, опоздали, все, звонок прозвенел. Но вдруг завтра захочется сходить в седьмой класс, вспомнить, как оно было, то обязательно отправляйте свои заявки на сайте Радио 7. Есть форма конверта в правом верхнем углу. И если ваша заявка окажется седьмой, то добро пожаловать в класс, пожалуйста, к доске. Мы вызываем сейчас Влада из Москвы. Влад, доброе утро.
0: К доске, очень хорошо. Здравствуйте, Влад.
3: Доброе утро.
2: Так, Влад, расскажите, пожалуйста, в школе вы как учились? Были отличником, хорошистом или троечником? Прости, господи.
3: Да троечником был, троечником. С трудом вышел, чтобы хорошистом стать.
2: Так.
0: Почему вас не удивляет интонация Светы, которая сказала «троечником»?
2: Да потому что я отличницей была.
3: Ну, потому что она такая же, по-моему, была.
2: Нет.
0: Нет, слушайте, у нее почти золотая медаль.
2: Да, да, да. Мне черчение подпортило золотую медаль. Вот почему-то с черчением у меня не задалось. Ну да ладно. Но я же думаю, что жизнь моя сложилась хорошо. Надеюсь, школьники нас не слышат. Дети, учитесь хорошо, пожалуйста, чтобы все сложилось, да.
0: Итак, Влад, правила игры. У нас для вас три вопроса. Действительно, по школьной программе из седьмого класса.
2: Седьмого, да.

0: всех углов треугольника?
1: Ответите сразу, без вариантов.
2: 180.
1: Так, ладно, третий вопрос.
0: О какой тройке идет речь? Да, мне непонятно, я не вообще, я не понимаю.
1: Мы его на золотую медаль тянем. Давай третий вопрос.
0: Хорошо, биология. Влад, назовите, пожалуйста, специалиста-зоолога, который изучает рыб.
1: Не давай варианты ответа.
0: Не буду.
1: Не надо.
0: А зачем?
1: А что у нас, отличник.
0: А он уже выиграл.
1: Зачем, действительно?
0: Ну, умного
2: может,
0: учить.
2: Не, ну, может,
1: умного учить только
2: может,
1: портит.
2: Может, ихтиолог?
1: Да все, хватит. Это, да, все.
0: Браво! И золотая медаль в этой игре сегодня лучше получается Влад из Москвы.
1: Влад, вы ответили правильно на все три вопроса. Мы даже не давали вам варианта ответов, понимаете?
0: Вот это да, вот это да, вот это да.
2: Вот это вот мечта осуществилась, получить золотую медаль.
1: Поздравляем.
0: И сертификат в книжный магазин к золотой медали предлагается в данном случае. Покупайте себе все, что хотите. Спасибо за игру, это было здорово.
1: Влад, блестяще, нам нечего
2: спасибо
1: добавить.
2: Спасибо вам.
1: Вы очень крутой, спасибо огромное.
2: Хорошего дня вам.
1: Взаимно. Слышно, да, как человек радуется? Ну, такой пятерку получил, сейчас побежит домой, будет кричать, мама, папа, смотрите, открывает дневник, а те говорят, ну, молодец, молодец. Завтра, друзья, в это же время играем, контакты Света вам обозначила, добро пожаловать в 7-й класс.
3: 7-й класс на Радио 7.

Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All на Радио 7 на Семи Холмах. Через пару минут шедевр «It Must Have Been Love» от Roxette. Ну а затем Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:20 в столице. С добрым утром!

Roxette и, наверное, самая любимая их песня, ну, практически у каждого из нас на Радио 7 на Семи Холмах. В общем-то, про любую песню на Радио 7 можно сказать, что самая любимая. И впереди из любимых Once и Cool Tea. А еще Lana Del Rey и то самое прошедшее Summertime Sadness. И уже через несколько минут Майкл Джексон.

0: 8:28 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. По новым правилам теперь в стране можно оформить медсправки и получить медицинские заключения. Самая главная новация в том, что упростили процедуру и расширили перечень тех, кто имеет право на получение.

0: получения таких медицинских документов. Речь прежде всего о близких родственниках больного. То есть теперь запрашивать меддокументы пациента могут не только законные его представители, как было в принципе до сих пор, но и его родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. Изменения коснулись заодно формы выдачи такой медицинской документации. Медсправки и медзаключения отныне могут выдаваться как на бумажном носителе, то есть в привычном для всех варианте, так и в электронном виде. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали уже действовать по региону, прежде всего сделают так, что за выдачей диагностических карт повсеместно начинают следить пристальнее. Теперь главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостановить доступ всех, кто техосмотр проводит, в государственной системе, если в течение года будет всего два факта оформления диагностической карты без фактического ТО для конкретной машины, и все. И такой оператор далее может обжаловать, конечно, блокировку в досудебном причем порядке, а, кстати, при удовлетворении жалобы доступ к системе ему обратно восстановят в течение всего лишь одного дня. И аннулирование при этом диагностических карт, полученных без реального прохождения ТО, аннулируют по регионам отныне в автоматическом режиме. Стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах. Начали они, прежде всего, появляться в селах, где не было и нет до сих пор стационарных аптек. Вообще любой регион может принять участие в тестировании этой новой опции, но изначально желание на запуск аптек у себя на колесах изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а заодно Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Для начала передвижной работы аптеки требуется лицензия на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее 3 лет. Ну и еще важный нюанс: к продаже в таких объектах будут доступны в том числе препараты под заказ. Да, и оплачивать покупки в передвижной аптеке можно и наличными, и по карте. На этом все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Лана Дель Рей, ее Summertime Sadness. Мы тоже сегодня добавляем немножко, ну не то чтобы грусти, хорошей такой ностальгии с нашей темой. Рассказывайте, что бы вы хотели вернуть, календарь перевернуть и снова 3 сентября. Рассказывайте в наших соцсетях.
1: Ну а нас в студии снова наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Симферополь, пишет нам Елизавета. Откуда в нашем языке берутся такие взаимоисключающие конструкции типа «бери давай» или «да нет, наверное»? Ну, «да нет, наверное».
0: «Бери давай».
3: Ну, это не то чтобы «да». Это формально вроде бы похоже на взаимоисключающие. На самом деле нет. Потому что во фразе «бери давай», «давай» — это не повелительное наклонение «отдавать». Это просто частица, употребляемая для выражения приглашение, побуждение к какому-то действию, для привлечения внимания, не более. Точно так же «да нет, наверное» — это не три ответа в одном, как часто можно услышать. Потому что слово «да» в русском языке многозначное — это и союз, который просто соединяет части предложения, и частица, и как раз вот утвердительная частица. Во фразе «да нет, наверное» «да» — это просто частица, которая начинает с собой предложение. Здесь нет утверждения. Здесь главное слово «нет», ну а «наверное» выражает вот это неуверенное отрицание. То есть это не три ответа в одном, это отрицательный ответ, но говорящий не очень уверен в категоричности этого отрицания. Вот такие фразы не должны вводить в заблуждение, слова в них используются немножко в других значениях.
0: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову, как всегда, задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

Стиви Уандер, его «Isn't She Lovely» на радио 7 на Семи Холмах. Ну и разве не прекрасным был 2016 год? Ну, по крайней мере, в интернет-пространстве. Давайте вот об этом прямо сейчас и вспомним.

0: Итак, что обсуждали в сети? 3 сентября 2016 года, помимо того самого тренда, о котором Денис Витальевич Лизин нам вот час-полтора назад рассказывал, мол, все, Шуфутинов день, поздравляем. В американском сегменте сетей завирусилась почему-то история о том, как люди встречали самых страшных клоунов в жизни. Сначала это связывали с анонсами фильмов «Оно», но потом сказали, нет, просто кто-то пустил шум. И тут же все вспоминали, какие клоуны страшные. Там поднялся целый вой. И потом уже люди, профессиональные клоуны, опровергали, говорили, мы нормальные, поговорите с нами.
1: Не надо бояться, ребята.
0: Представляете, какой, это же абсолютно бредовая история, кто-то взял и придумал. Это, ну, кто-то написал бы там, ну, не знаю, котов надо бояться или еще что-то в этом роде. Давайте, кстати, к животным перейдем. В Японии 63-летний рыбак.
1: На тот момент ему было 63.
0: Ну, понимаете, да, сейчас 73 и будет, 80, и 103 будет, ну, это же Япония. Сидит на берегу ручья, ловит рыбу.
1: Так.
0: К берегу реки вышел медведь. Ну, и говорит, давай свою рыбу. Ну, понятно, не сказал ему.
1: Ну, тут, ты знаешь, вариантов нет, нужно отдавать и уходить.
0: Вы не представляете себе, чем все закончилось.
1: Так.
0: Вот этот

0: Куанти и Култи, их Magic Key на Радио 7 на Семи Холмах. Мы уже близки к финалу часа. Кстати, совсем скоро наша танцевальная коллекция, а уже в часе следующем мой саундтрек. Ваша история и та самая песня, которая пробуждает в вас те самые, опять же, воспоминания. Все истории рассказывайте на сайте radio7.ru. Ну а кто сегодня наш герой или героиня, узнаете через 15-20 минут. В столице 8.51. С добрым утром.
1: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
11: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашанице» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «ТК».

0: Яма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров.

0: трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Девять часов утра в российской столице. Если к нам пришел Денис Лизин, значит и к вам тоже. Доброе утро.
5: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте по информ-картине на эту минуту пройдемся. На самом деле, вот уже минуту, даже чуть больше во Владивостоке, стартовало то событие, что далее сегодня будут разбирать буквально по пунктам политологи и экономисты, если не во всех, то в большинстве стран мира. Это о том, что президент России начал выступать с большой речью на Восточном экономическом форуме. Вместе с российским лидером, там заодно еще сейчас поучаствуют в ближайшие несколько часов президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета Китая. Вот вообще, как анонсировали заранее в администрации нашего президента, это выступление, которое вот уже несколько минут длится, будет насыщено значимыми заявлениями, за которыми стоит следить, прежде всего, западным странам. Вот такой анонс. Речь пойдет, естественно, об экономике, а точнее об экономических перспективных проектах. Слово «сенсация» эксперты не употребляют пока, надо послушать, что скажет президент, но, говорят, намек на очень важное объявление очевиден. Так что последим за восточным экономикой.

0: гостиниц. А плюс еще важно, интегрируют опцию заселения в отеле через Messenger Max с другими цифровыми отечественными решениями. Вообще с сентября. Напомню, все отели на 50 номеров и более обязаны обеспечивать такую техническую возможность заселения гостей через цифровой ID в этом мессенджере. Для гостиниц с меньшим числом номеров, меньше чем 50, это пока рекомендации. В обязательном, в свою очередь, порядке в Аргентине скоро начнется очень интересная процедура. Ее точно покажут все спортивные телеканалы, все футбольные каналы в интернете и большинство даже фанатов игры в футбол это покажут в своих чатах. Речь о том, что в Аргентине футбольные матчи всех дивизионов чемпионата этой страны в ближайшем туре просто возьмут и остановят. Остановят на 10-й минуте и остановят на 1 минуту ради общих аплодисментов в честь одного человека. Имя его Лионель. Фамилия его Месси. Так Ассоциация футбола Аргентины решила почтить своего форварда после его официального ухода из сборной. Минута аплодисментов в честь Месси. Начнется завтра, а заодно продлится в каждом аргентинском футбольном матче 5, 6, 7, 8 сентября. Но выбор 10-й минуты. Минута эта очевидна, он связан с игровым номером, под которым этот человек на протяжении многих лет за сборную Аргентины выступал. Больше он за национальную команду не играет. 31 августа это он объявил. Все, что он сделал для мирового футбола, теперь остается в цифрах, в виде в том числе рекордных его 8 золотых мячей и 6 золотых бутс. Ну а самое главное в виде видео его выступлений.
1: Ну и еще главное, посмотрите на детей, которые бегают, ну там, по нашим площадкам спортивным, по нашим улицам. Что у них на спине написано?
0: В полосатых маечках, да?
1: Месси, ну конечно, Месси.

0: С добрым утром, друзья. Еще час мы вместе. Я повторю эту фразу опять же через час, но конкретно в этом часе много той самой лучшей любимой музыки. Здесь же мой саундтрек, наша игра, рубрика «История». История, кстати, великолепная уже через 10-15 минут. Ну и, конечно, тема.
1: Да, мы сегодня отмечаем Шуфутинов день, переворачиваем календарь и вспоминаем то самое событие, которое нам снова и снова хотелось бы повторить.

0: собой, везла его домой. А 11-летний Наталье дед дал порулить на Урале. Помните такой тяжеленный мотоцикл? Ну, знаете, помню, до сих пор выпускается. Но, тем не менее, пишет, я его покатала. И я пела под дедову гармошку, окрасился месяц багрянцем. И сколько еще таких историй, как я все это люблю и хочу туда вернуться. Давай еще.
1: Да, вздохнули. Так, слушайте, отдельное спасибо за мемчики, которые сбрасываете в чат. И все сегодня картинки, конечно, посвящены 3 сентября и Шуфутиному дню. Присылайте еще. Ну, всяк разно посмотреть да улыбнуться сегодня не мешает. А Оля пишет, что ничего не повторяла бы. Пусть хранятся в памяти все эти дни. И самое главное, чтобы деменция не нагрянула, дописывает Оля. Вот с чувством юмора наша аудитория.
0: И конечно, знаете, 71% в голосовании тоже отметил тот пункт, мол, не надо ничего повторять. 71%, представляете? Я с вами, кстати, я бы тоже, ну, не то чтобы вернуться куда-то там, ну, уже ничего с этим не сделаешь, но вспоминать что-то очень приятно. Вот, например, Алексей пишет, я хотел бы переместиться хотя бы на 1 минуту, и заметьте, дата, в 29 марта 1994 года. В этот день, пишет Алексей, мне исполнилось 5 лет. Я только выздоровел после долгой болезни, родители подарили железную дорогу и черепашек-ниндзя.
1: Хорошо. Так, ладно, еще одну.
0: Давай,
1: можно?
0: Еще, конечно.
1: Давай. Доброе утро. Наверное, выпускной бы повторила. Было весело. Родители были со мной. С папой танцевала медленный танец. И я так стеснялась, дурочка. Я единственная из класса была с обоими родителями.

0: Заз на радио 7 на Семи Холмах, 9.13, точное столичное, друзья, время очередной истории.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: И получается, сегодня с общей темой можно слегка пересечься, потому что мы вспоминаем сегодня дни, когда хотелось бы снова, да, вот в этом дне оказаться, перевернуть календарь, открыть глаза, а ты оп, и заново проживаешь тот или иной момент. Так вот, музыка или саундтреки определенные могут стать именно этими календарями, потому что слушаешь трек и снова возвращаешься памятью туда.
0: Так вот, друзья, если у вас есть история, которая связана с любой из песен, которые вы слышите на Радио 7, расскажите ее нам, пришлите через конвертик, вы его найдете на сайте radio7.ru, кликните в правом верхнем углу экрана, все там увидите. Пришлите нам эту историю, расскажите нам о песне, которая играла в тот самый момент, и если в один из дней мы выберем вашу историю, она прозвучит в эфире, а вы получите потрясающий подарок, вот как раз-таки для того, чтобы памяти было еще больше, не только в музыке, но и в картинках. Это будет прекрасный портативный фотопринтер. Ну а сегодня у нас история от Светланы из Самары.
2: Когда я безумно влюбилась в своего будущего мужа, была мода на отдельный рингтон на каждый контакт. Я обожала песню, мы не скажем какую, да? И у меня в телефоне откуда-то был маленький кусочек чего-то кавер на эту песню. Естественно, он и стал рингтоном на нем,
0: на
2: с
0: мужа,
2: большой буквы.
0: Да.
2: Потом мода прошла, но это был единственный контакт в телефоне со своим рингтоном. Не так давно мы расстались по независящим от меня причинам.

0: между нами.
1: Без большой. В любом случае, мы хотим...
0: Я хочу сказать лично, но без большой аудитории.
1: Договорились. Видите,
0: у нас... меня ваши слушатели.
1: У нас ничего не отрепетировано. Они вас не то что не простят, они вас понимают. Но мы вам хотим пожелать, чтобы вы услышали эту песню в

0: отозвался на ту самую песню. Что это за песня, Свет? Объявите ее.
1: Сэм Браун, песня «Стоп».
0: Да, мы послушаем именно ее сейчас. Ну а вам в качестве подарка за такую чудесную историю мы вручаем портативный фотопринтер. Еще раз вас поздравляем. Ну, пожелания уже были в эфире, а песня прямо сейчас. И знаете, как раньше, когда ставили рингтон, нужно было убрать все лишнее и оставить вот то самое начало. И мы тоже убрали здесь интро, и песня начинается прямо с текста. Поехали!
2: «Мой саундтрек» на «Радио 7».

Мой саундтрек, так сказала Светлана. Сэм Браун, Стап на радио 7 на Семи Холмах. И, друзья, завтра ваша история может оказаться в эфире. Radio7.ru, кликайте на конверт, рассказывайте историю, рассказывайте о той самой песне. Ну и те самые

0: Инексес на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше еще больше отличной музыки. Например, великолепный дуэт Леди Гага и Бруно Марс. Натали Имбруглия, ее главный хит. И песни, входившие в сборник Greatest Hits группы Queen. Да, Kind of Magic уже через пару минут. В Москве 9 часов 28 минут. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. По новым правилам теперь в стране можно оформить медсправки и получить медицинские заключения. Самая главная новация в том, что упростили процедуру и расширили перечень тех, кто имеет право на получение таких медицинских документов. Речь прежде всего о близких родственниках больного. То есть теперь запрашивать меддокументы пациента могут не только законные его представители, как было в принципе до сих пор, но и его родители, дети, усыновители, усыновленные братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. Изменения коснулись заодно формы выдачи такой медицинской документации. Медсправки и медзаключения отныне могут выдаваться как на бумажном носителе, то есть в привычном для всех варианте, так и в электронном виде. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали уже действовать по региону, прежде всего сделают так, что за выдачей диагностических карт повсеместно начинают следить пристальнее. Теперь главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостановить доступ всех, кто техосмотр проводит, в государственной системе, если в течение года будет всего два факта оформления диагностической карты без фактического ТО для конкретной машины, и все. И такой оператор далее может обжаловать, конечно, блокировку в досудебном причем порядке, а, кстати, при удовлетворении жалобы доступ к системе ему обратно восстановят в течение всего лишь одного дня. И аннулирование при этом диагностических карт, полученных без реального прохождения ТО, аннулируют по регионам отныне в автоматическом режиме. Стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах. Начали они прежде всего появляться в селах, где не было и нет до сих пор стационарных аптек. Вообще любой регион может принять участие в тестировании этой новой опции, но изначально желание на запуск аптек у себя на колесах изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а заодно Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Для начала передвижной работы аптеки требуется лицензия на фармацевтическую деятельность и владение ей.

0: не менее 3 лет. Ну и еще важный нюанс: к продаже в таких объектах будут доступны в том числе препараты под заказ. Да, и оплачивать покупки в передвижной аптеке можно и наличными, и по карте. На этом все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Наталья Имбруля на радио 7 на Семи Холмах. И да, кто-то наверняка хотел бы вернуться в тот год, включить музыкальный канал, а там клип с этой девчонкой с короткой стрижкой. Думать, да, а классный, кто это? Клип, а что это за песня? А потом влюбиться навсегда и переслушивать ее в 2026-м. Да, друзья, рассказывайте, куда бы вы хотели вернуться, что повторить в наших чатах и соцсетях.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. У нас вопрос от Михаила из Нижнего Новгорода. Жена постоянно оправдывается перед гостями за беспорядок дома. А я уверен, что это лишнее. Я ведь прав?
3: С одной стороны, если это запланированный визит, то предполагается, что, наверное, ну, должно было появиться у хозяев время на ту самую подготовку. И оправдываться в этот момент кажется просто не очень логичным. Ну, потому что это же не внезапный приход гостей. Поэтому здесь я бы сказала, что совершенно точно лучше опустить этот момент. Вообще это интересно работает. Это такой социальный механизм, знаете, предвосхищения как будто бы потенциальной критики. А мы как будто бы на предвосхищение работаем, да, заранее говорим, что если увидите там игрушки не на месте, значит, сразу приносим извинения, вы, пожалуйста, там сильно нас не судите. Гости ведь приходят не с санитарной инспекцией к нам, да? Они приходят для того, чтобы хорошо провести время. Ну, ради атмосферы, ради дружеского вот этого общения. И, конечно, какой-то легкий бытовой хаос, давайте так его назовем, он, конечно, здесь, скорее всего, не имеет совершенно никакого принципиального значения. Поэтому ставить гостей в неловкое положение и заставлять их в этой ситуации, да, идти на контраргументы и говорить: ну что вы, у вас вполне чисто, вы еще у нас не видели, да, и вот это вот все, оно, наверное, не совсем способствует вот этой вот чудесной гостеприимной атмосфере. Поэтому я бы сказала, скорее не нужно вот этих вот оправданий за беспорядок, нежели все-таки это делать.
1: Спасибо большое, будем знать. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Бруно Марс и Леди Гага «Die with a Smile» на радио 7 на 7 холмах. 9.46 в столице. Друзья, пора кого-то с чем-то поздравить и какие-то даты отметить.
1: Давайте пару актеров сегодня поздравим с днем рождения. Хотя, если уж говорить о девушке, которую будем поздравлять, тут, конечно, она еще, ну, не совсем уж полноценная актриса, скорее модель, красавица, но по порядку. Итак, сегодня отмечает свой день рождения американский актер кино и телевидения, сценарист, кинопродюсер, младший сын актера и кинорежиссера Мартина Шина Чарли Шин.
0: Ой, он
1: так,
0: крутой.
1: Да. В начале карьеры появился в фильмах «Взвод», «Дух мщения» и «Уолл-стрит», это если вдруг захочется пересмотреть. Ну, а на телевидении он известен по ролям в телесериалах «Спин-Сити» и «2,5 человека». «2,5 человека», кстати, культовая вещь. Мне кажется, многие смотрели, некоторые даже пересматривали, знают таких людей. Что интересного удалось про него найти, про Шина? Настоящее имя актера — Карлос Ирвин Эстевес. Он является, вот, собственно, младшим

0: получила престижную премию в номинации «Модель года». Ну, в общем, все будет хорошо у девочки, мне кажется.
1: Да, если ты дочь Синди Кроуфорд, согласен.
0: А, почему нет?
1: Друзья, если у вас сегодня просто хорошего человека день рождения, неважно, дочь вы Синди Кроуфорд, сын или отец, мы вас поздравляем всей страной.

0: Брайан Адамс, его Cloud Number 9. Над облаками есть звезды, между прочим. И что эти звезды нам на день сегодняшний обещают, подскажет астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вам впервые за долгое время не захочется быть победителем. Овны, львы и стрельцы, удивительно, но именно это решение окажется для вас особенно выигрышным.
0: Знаки земли. Сегодня стоит обратить внимание на то, что неожиданно вернет вас в прошлое, в 3 сентября. Тельцы, девы и козероги, это покажет, чего вам сейчас не хватает, гораздо точнее любых размышлений.
2: Знаки воздуха. День располагает к неожиданной смене точки зрения. Близнецы, весы и водолеи, попробуйте, на несколько минут представить, что вы наблюдаете происходящее со стороны. Вот увиденное может вас удивить.
0: Знаки воды. Сегодня какая-то незначительная просьба может оказаться проверкой ваших личных границ. Раки, скорпионы и рыбы, не бойтесь сказать «нет», если внутренне понимаете, что просто обязаны это сделать.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчет.

0: кредитной картой «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама.

0: добрым утром, друзья. Ну вот, как я говорил, повторю эту фразу. Еще час мы вместе, потому что надо поговорить о кино, надо послушать прекрасную музыку и красиво завершить тему.
1: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Вот на секунду, остановите сейчас, я уже не знаю, если есть возможность, закройте глаза и попробуйте вспомнить тот день, вот, который самый первый приходит на ум, который вам хотелось бы снова и снова повторить.

0: Nevergreen и Every Time I See Your Smile. Ну как их, его, Томас Nevergreen, разумеется. 10.06 в российской столице. И прямо сейчас к вашим историям переходим.
1: Вспоминали фильм «Горячие головы», и тут же реакция в нашем чате, мол, была кассета, пересматривала много-много раз. Ну, то есть снова и снова переворачивали календарь и пересматривали «Горячие головы», что тоже
0: я
1: неплохо.
0: Я тебе батарейки принес, как сказал он в конце «Вождю», что ответил вождь, тогда это было на кассетах, помните?
1: Так, Юлия пишет: «Доброе утро, вот бы вернуться в тот ноябрьский вечер 2019 года, когда я побывала на концерте любимых АХА, билеты на который, на концерт, выиграл на Радио 7. Сбылась моя мечта слышать и видеть, как они исполняют песни, ставшие хитами еще до моего рождения. Тогда я не знала, что ни на концерт АХА, ни в Крокус больше не попаду».
0: Какая классная история.

0: Дах. Но они там всячески иронизируют на тему того, что, мол, ты что там устал в офисе или у тебя стул слишком жесткий, а при этом на втором плане, на заднем плане стоят огромные станки, ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это сейчас, кстати, модная тема. Многие из этих людей пишут посты в разных там соцсетях, рассказывают, как они поменяли офис на завод и говорят, что это здорово, это отлично. Теперь они работают руками и не работают с людьми, чему они искренне рады.
0: Миллионные просмотры, да.
1: Да, да, миллионные просмотры раз, а во-вторых, говорят, зарплата нормальная, коллектив, мужики, нормальные, работаем, все у нас отлично. Ну и как показывает практика и статистика, буквально на днях читал где-то, мол, самая стабильная семья, это если швея выйдет замуж за сварщика. Вот у них с деньгами все будет в порядке, профессия всегда востребована, все у них будет отлично.
0: Mm-hmm.
1: Что? Шить-то умеешь, Свет?
0: Говорит. Ты дело, что нет, а швея в Москве вообще по цене золота. Но, честное слово, найти хорошую швею

Adele, You Set Fire to the Rain на радио 7 на Семи Холмах. Далее Cool and the Gang, Nelly Furtado, White Town и, как и обещали, поговорим о кино 10.19 в столице. С добрым утром!

0: прекрасные истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте, что это за песня и какие эмоции у вас были под нее в какой-то из моментов на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик. Я еще комментарий добавлю.
1: Ну,
0: Лиля пишет. А мы с мужем поженились 2 сентября, и вот уже несколько последних лет утром 3 сентября мы смеемся и напеваем, ведь было все у нас всерьез
1: 2 сентября.
0: Лиля, это заявка на победу, причем Лиля еще дописала. Мы вместе 38 лет.
1: Вот это здорово, это прям вообще отлично. Так, ну и от Дианы, быстро. Доброе утро, день знакомства с мужем, повторила бы. Был день рождения у сестры, и мы катались большой компанией на лимузине по центру Москвы. Было очень весело.
0: Так, подождите, а где я только что где-то пролистал прекрасное сообщение, где было написано, тоже девушка писала, я бы вернулась в день, когда познакомилась с бывшим мужем, чтобы пройти мимо.
1: Мимо, да-да-да, вот, было
0: где-то
1: сообщение.
0: Не помню, читали, но потом найдем. В любом случае уже озвучили. Но пока ваши не озвучивали, вы еще успеете прислать свое сообщение. Через 10 минут мы будем подводить итоги. Так что да, время есть. Расскажите, в какой из дней вернулись бы вы и почему. Утро на семи холмах.

Бонни Тайлер, ее It's a Heartache на радио 7 на 7 холмах. Но мы сегодня не о боли сердечной, а, знаете, таких о приятных моментах, когда сердце сжимается от предвкушения о возвращении в лучшие времена.

0: Хорошо, что некоторое количество сообщений мы еще успеем озвучить.
1: По парочке, да.
0: Да. Доброе утро. Был обычный день. Сидели с мужем на террасе летом. Решили фильм посмотреть. Выбрали «Достучаться до небес».
1: О!
0: И вот смотрим. Тут ливень пошел. Муж встал, притащил плед. Укрылись, обнялись и стали дальше смотреть, как ребята едут к морю. Ничего вроде бы особенного, но было как-то остро счастливо.
1: Прекрасно. Давайте еще про
0: красота!
1: Счастье. Мария пишет. У меня есть день под названием «Копилка счастья». Ровно 10 лет назад, примерно вот в эти же дни, осенью, в начале сентября, я прилетела на остров Коланта в Таиланде. И на этот отпуск я копила полгода, вкалывала, как папа Карло. И вот пишет она. Солнечный день, сижу на балконе номера отеля с пиной коладой в руке, смотрю на море и пальмы, и вдруг я почувствовала момент абсолютного счастья и безмятежности. В этот момент в моей голове как-то сам собой появился такой элемент, как копилка счастья, и я начала заполнять ее теплыми чувствами, чтобы потом в трудные времена и из этой копилки брать по чуть-чуть. Так делаю уже 10 лет, копилка до сих пор полная. А вы не написали, вы вернулись все-таки из Таиланда или нет? А то, может, вы до сих пор с пиной коладой на балконе сидите, мы вам тогда по-доброму завидуем.
0: Алина пишет, а я бы еще раз приехала в Арктику на Ямал из Южного Ставропольского края к мужу. 3 года назад я приехала в Новую Уренгой. Теперь хотела бы еще раз почувствовать это ощущение, когда летишь через всю мою любимую родную страну в новый незнакомый регион, где все интересно и необычно. А вчера у нас был день росписи в ЗАГСе, а завтра день...

предлагает вам музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «АО ТБанк». 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
4: Еще раз всех приветствую. Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, которая официально стартовала в стране, по данным Роспотребнадзора, обеспечит в грядущем сезоне прививками не менее 60% населения по всем регионам, среди групп риска не менее 75%. То есть, получается, это 2/3 населения в целом, а среди молодежи и пенсионеров на вакцинацию ожидают 3/4 от всех. Причем, что очень важно, в предстоящем объявили эпидемсезоне состав отечественных вакцин от гриппа полностью обновляют, поменяют все три штамма вируса, которые были до сих пор. Это редкий случай, но в нынешнем году это именно так, сообщили в Роспотребнадзоре. Уточнили еще, что поставки вакцины от гриппа во все регионы уже начались. Сделать прививку, напомню, рекомендуют в сентябре или в октябре. Это чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали действовать в стране. Прежде всего, сделают теперь так, что за выдачей диагностических карт власти начинают следить пристальнее. А именно, анонсировали, что теперь главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостанавливать доступ всех, кто техосмотр на практике проводит, к своей государственной системе, если в течение

0: ТО для конкретной машины. А такой оператор может обжаловать, конечно, потом блокировку, ну, кстати, в досудебном даже порядке, и при этом при удовлетворении жалобы доступ к государственной системе восстановит в течение всего лишь одного дня. Да, аннулирование диагностических карт, полученных без реального прохождения ТО, происходит теперь в автоматическом режиме. В свою очередь, в ручном режиме социальные сети в Рунете сегодня наполняются календарями, рябинами и лицом Михаила Шафутинского, потому что день сегодня не простой, а Шафутинов день. День нашего главного сентябрьского мема. Речь про 3 сентября, изначально про песню, которая появилась еще в 93-м году. Ну, а самое главное, про мем, который из этой песни как пошел в Рунете в 10-х годах, так и продолжается до сих пор. Все это превратилось уже в настоящий интернет-феномен, который в том числе официально изучают, исследования проводят. Ну и, собственно, каждый год 3 сентября у нас народный ритуал. Приветствуем этот день, часть нашей сетевой культуры. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

parlé comme la première fois.

тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня. Включи

0: Собрался, друзья. Завтра, первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
1: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
0: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товарный.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно вам.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 15 часов.
5: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 вечера и 2 минуты. А вот и свежие новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с дизельным топливом и авиационным керосином стабильна. Рынок в этом смысле обеспечен полностью. В целом, ситуация на топливном рынке страны на этой неделе улучшилась. Об этом вице-премьер заявил во время диалога с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума. Новак отметил, есть небольшое отклонение с бензином, но этот вопрос поправим. Также он добавил, что Россия продолжает импортировать топливо, но точных цифр не назвал. Россиян предупредили о схемах мошенников с темой цифрового рубля. Аферисты под видом сотрудников Центробанка звонят пенсионерам и убеждают их срочно перевести сбережения в новую цифровую валюту. Но на самом деле деньги утекают на счета злоумышленников. Еще одна популярная схема обмана. Людей запугивают фейками о том, что правительство якобы намерено принудительно конвертировать все их сбережения в цифровую валюту по невыгодному курсу. Тут же предлагается спасти деньги, переведя на некие безопасные счета. Эксперты призывают граждан к бдительности. В ближайшие выходные Москва отмечает День города. Для москвичей и гостей столицы московский транспорт продлит режим работы. В ночь с 5 на 6 сентября станции метро МЦК будут открыты на вход до 2 часов. До этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. 18 ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме, сообщили в столичном Дептрансе. Выходные в центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия. Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется россиянину в 1842 рубля. Аналитики посчитали набор, в который вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковую часть составили 800 граммов куриного филе, 300 граммов рыбы, 450 граммов чечевицы и 10 яиц. Источниками сложных углеводов стали полкило гречки, столько же овсянки и риса. По словам экспертов, такой рацион может помочь поддерживать организм в период сезонных изменений. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
3: Ну, а если еще немножечко дальше заглянуть, то опять мы увидим и услышим Диану Макееву. Спасибо, Диана. Ждем в начале следующего часа.
1: «Вечер на семи холмах».

Чарли Пут и Кокко Джонс на радио 7. Sideways, так называется эта вещица, что по-нашему будет как наперекосяк. Наверное, в контексте музыкального произведения именно так можно перевести. Песня об отношениях и ссорах, которые в них неизбежно приключаются. Вот уверен, тема для многих актуальна. Как минимум, социологи настаивают, что у 66% семей время от времени скандальчики дослучаются. И мне кажется, если

Джанет Джексон только что в эфире «Радио 7» грозилась своего воздыхателя свести с ума от любви. Но вот опять же, знаете, было бы с чего сходить, как говорится, да. Но кроме шуток, тот самый ум, друзья мои, по мнению ученых, самый настоящий враг в любви, представляете? Ну, точнее, не столько ум, сколько IQ. Ну, согласитесь, эти понятия все-таки заметно разнятся. Да, это правда. Но как бы там ни было, ученые мужи из университета Цюриха провели недавно исследование, в котором приняли участие около 17 тысяч человек, на минуточку. Вполне себе выборка, как по мне. Ну и в результате выяснилось, что чем выше у человека IQ, тем сложнее ему обустроить свою личную жизнь. Вот особенно человеку женского пола. Ну, совершенно неожиданно выяснилось, что джентльмены, оказывается, в большинстве своем симпатизируют, конечно, барышням умнее себя, но на расстоянии. А при непосредственно близком общении умные женщины, как правило, вызывают меньшую симпатию и даже желание дистанцироваться. Да. Наверное, знаете, здесь имеет место стереотип, что в

паре. Один должен быть умный, другой красивый. Ну и что, собственно, нашему брату тогда остается, если его скво и красивый, и умна до неприличия? Выходит, мы просто комплексуем, милые дамы. Так что не держите зла, это исключительно наши мужские тараканы, если что, получается так. Ну а тем временем в столице уже 17:25, и далее в эфире Тейлор Свифт, а прямо сейчас Кейт Райан здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Золото. Много золота. Оно течет по платьям, обвивает тела, превращает женщин в каких-то византийских богинь. В начале прошлого века один творец решил, что живопись должна сиять как драгоценность. И сегодня мы поговорим об этом творце. В фокусе нашего внимания Густав Климт. Будущий художник родился недалеко от Вены, в семье гравера. Вместе с братом Климт учился в художественно-ремесленной школе и уже в молодости получал заказы на росписи театров и дворцов. После смерти брата Густав начал работать самостоятельно. Постепенно его стиль становился все более свободным и декоративным. В конце 19 века он возглавил Венский сецессион – объединение художников, которые хотели выйти за рамки официального академического искусства. Климт стал одним из самых знаменитых представителей этого движения. Его картины превратились в роскошные орнаменты, где человеческое тело просто растворяется в золотых узорах, спиралях и символах. Самый известный период его творчества так и называется – «Золотой». Именно тогда появился знаменитый «Поцелуй», а также «Древо жизни», «Юдив» и многие другие полотна. В этих работах Климт использовал настоящие

0: блестящее сусальное золото, тончайшие линии и почти ювелирную прорисовку деталей. Его женщины чувственные, загадочные, иногда тревожные. Они одновременно и привлекают, и слегка пугают, знаете ли. Климт почти не писал пейзажей и каких-то жанровых сцен. Его интересовали красота, чувственность и символизм. Он работал медленно и очень тщательно. Одни считали его гением декоративного искусства, а другие – слишком смелым декадентом. Художник оставил после себя не очень большое наследие, но его сияющие картины до сих пор считаются одними из самых узнаваемых произведений эпохи модерна и продолжают притягивать зрителей по всему миру. Густав Климт. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Робби Уильямс на радио 7 пел только что. Мол, я просто хочу почувствовать любовь и ощутить тепло родного дома. И знаете, ведь если ту самую любовь можно испытывать вне привязки к географии, то домашний уют, конечно, прочувствовать можно лишь находясь в эпицентре родного гнезда. Мне кажется так. Но в любом случае, совсем скоро многие граждане начнут из офисов по домам разлетаться. Уже вон 17:49 в Москве. И этот час закроет не абы кто, а мистер президент, который из них узнаете совсем скоро. Ну а прямо сейчас Роксет на радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на

0: Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
0: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
5: Всем скачать коворку.

0: Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6.

0: А прямо сейчас главные события к этому часу по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Министр уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В таком случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. И сегодня в Москве стартовал дополнительный период сдачи основного госэкзамена. Он продлится до 25 сентября, сообщили в столичной мэрии. Экзамены предстоит сдать девятиклассникам, которые не смогли участвовать в основном периоде по уважительной причине, а также тем, кто получил неудовлетворительные результаты ОГЭ. Сдадут более 4000 человек. Сегодня ребята сдавали экзамен по математике. 7 сентября будет тест по русскому языку. 10 сентября по физике, истории, биологии и географии. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней. Как сообщили в консульском департаменте МИДа королевства, для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они

0: Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что, друзья мои, если часы нас не обманывают коварнейшим образом, то в столице уже 18:04, и значит, наверное, самое время поздравить тех граждан, которые на сегодня с трудовой порукой уже разобрались. Ну и совсем скоро будем поздравлять очередного победителя игры «Третий лишний», так что дождитесь, подарок имеется, самая малость осталась, забрать его, так что не расходимся. Да, ну и во второй половине часа ждем в студии самого трепетного тревел-эксперта из всех возможных, очаровательную Ольгу Яковину, которая будет нам что-то интересное рассказывать о вариантах для грядущих путешествий. И, безусловно, все это под лучшую музыку на все времена. И через несколько минут в эфире появится Крис де Бург, а прямо сейчас Кайли Миноук на Радио 7. Добрый вечер.

Ну, и это правда. Вот мужчины, мы такие, нас хлебом не корми, дай только поговорить о том, как же прекрасно наши возлюбленные. И вот знаете, конечно, слова — это хорошо, но маловато будет, как будто бы. Хочется иногда побаловать свою вторую половинку, вывести куда-нибудь на культурное мероприятие, быть может. И вот если вдруг кто-то хочет это мероприятие посетить, то рекомендую поиграть в третий лишний. Потому что сегодня победителю достанутся два приглашения в Кремль, где в эту субботу, 5 сентября, на главной сцене страны дают балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Так что отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение, через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, вы в игре. Все просто. Удачи!

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Данные статистики говорят, что примерно 85% всех авиапассажиров испытывают перед полетом тревогу и дискомфорт. А еще статистика говорит, что почти все люди чувствуют себя спокойнее и счастливее, когда гладят собаку. По данным исследований, даже короткое общение с дружелюбным пёселем обеспечивает мощный выброс окситоцина и серьезное снижение гормонов стресса. На этом факторе основана канистерапия, то есть буквально лечение собаками. Специально обученные собаки-терапевты общаются с людьми и помогают им расслабиться. Несколько лет назад таких собак-спасак стали использовать в аэропортах, чтобы помочь нервничающим пассажирам успокоиться. Первым такую программу завел американский аэропорт Сан-Хосе в Калифорнии. А к сегодняшнему дню в ней участвуют уже более 35 авиагаваней по всем штатам. Пару лет назад аналогичную программу запустил новый аэропорт Стамбула. Собаки гуляют там вместе с сотрудниками-хендлерами по залам ожидания и дарят любовь, ласку и виляющий хвостик всем, кому срочно нужно кого-нибудь погладить. А с августа собаки-помогаки появились и в России. Первым лохматых терапевтов завел самарский аэропорт Курумоч. Английский сеттер Чили и Уипет Кира дежурят в аэропорту 3 раза в неделю и в дни, когда в расписании много накладок. Ведь если в ожидании вылета можно пообниматься с клевыми собаками, задержка рейса уже не кажется большой проблемой. Кстати, это не единственная классная инициатива аэропорта Курумоч. Не так давно тут придумали крутую фишку для маленьких пассажиров. Если они путешествуют с любимыми игрушками, то на них тоже можно получить настоящий посадочный талон. Его по запросу бесплатно выдадут на любой стойке регистрации.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Криса Ри на Радио 7 только что послушали. Джозефин. Безмерно светлая песня, прям, знаете, как будто и без перевода в ней чувствуется, что посвящена композиция дочери. Да, в данном случае младшенькой. Кстати, она очень сильно повлияла на творчество дражайшего папеньки, потому что в конце 90-х та самая Джозефина, когда была подростком, увлеклась созданием музыки на компьютере. Ну и Крис Ри, заинтересовавшись ее наработками, попросил у дочери диск со всеми этими сэмплами, после чего вместе с музыкантами начал работать и звучать уже немного по-новому. Ну, а тем временем в столице 18:48, а давайте с вами по-старому продолжим слушать лучшую музыку на все времена. Надеюсь, никто не против. И под занавес часа в эфире появится Madison Avenue, а прямо сейчас Лаура Пергалицы, она же LP, здесь на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
0: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
1: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 19:01. А вот и долгожданные новости в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Число поступивших в российские вузы уже превысило 1 000 000 человек. Миноборнауки сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября, отметили в Миноборнауке. В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. По мнению депутатов, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к алкогольной среде. Также предлагается сделать отдельный вход в алкогольные отделы обычных магазинов, таким образом разделить торговые зоны. Как сообщается, идея о запрете продажи в алкомагазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого, безалкогольных газированных напитков и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. Московский проект с искусственным интеллектом получил награду ООН. Разработку отметили на престижном саммите в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний на 2 года вперед. Система анализирует обследования, качество терапии, формирует для врачей персональные рекомендации. По словам заммэра Анастасии Раковой, московские технологии высоко оценили и во Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ предложили включить столичный центр диагностики и телемедицины в международный консорциум по компьютерному зрению. В Москве резко похолодает к 5-6 сентября. Дневные температуры к выходным опустятся до плюс 14 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Агрессивное вторжение осени начнется в субботу. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Ожидаются дожди, выпадет более трети месячной нормы осадков. Ну а ранее синоптики не исключили, что во второй половине сентября в столицу может прийти бабье лето. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: И несмотря на то, что на перевернутом календаре сегодня 3 сентября, мы с вами провожаем 4-й рабочий день на этой неделе. Да, завтра уже пятница, друзья мои. Ну, а чтобы сегодняшний вечер оказался заметно приятнее, предлагаю максимально насытить его лучшей музыкой на все времена. Так что меньше слов, больше песен, и одну из них далее исполнит Эд Ширан, а прямо сейчас Sting на Радио 7. Добрый вечер.

«Сапфир». Так называется песня Эда Ширана, которого на «Радио 7» имели счастье слышать. И, друзья мои, знаете, вот не так давно был искренне удивлен, когда узнал, что вот все эти сапфиры, да и в принципе драгоценные камни в массовом сегменте на 90% продаются синтетические, да, то есть не совсем настоящие получается. Но радует хотя бы одно, что вот с 1 сентября бриллиантами в России можно называть теперь только алмазы природного происхождения, да, а вот все эти искусственные должны помечаться как ограненный синтетический алмаз. Так что, надеюсь, и до сапфиров когда-нибудь дойдет такая история. Ну и, в принципе, смотрю, знаете, довольно многое поменялось, на мой скромный взгляд, в лучшую сторону с наступлением осени. Вот, например, в школах запретили использование мобильных телефонов для учеников на уроках. Опять же, оценки за поведение со 2 по 8 класс начнут выставлять. Вот как преподаватель и общающийся с коллегами, думаю, что это действительно хорошее свершение. Так что, школьники, вы там смотрите, не хулиганьте. Мы за вами наблюдаем. Ну и вот еще что. МРТ можно будет проходить без назначения лечащего врача теперь. Так что, да, пожалуйста, официант, 2 МРТ вот этим прекрасным барышням за соседний столик, за мой счет, как говорится. Но, опять же, надеюсь, вам не придется обращаться по этому поводу к деятелям от медицины. Крепчайшего вам здоровья, друзья мои, несгибаемой иммунной системы, ну и, конечно, прекрасного настроения, за которое отвечает, надеюсь, «Радио 7». Так что оставайтесь с нами.

Не знаю, как вам, друзья мои, а мне лично эта песня коллектива Sweet Box, ну, очень уж импонирует. Everything's gonna be alright. Все будет в порядке. Да, вот эти слова, мне кажется, нужно как мантру повторять ежедневно, и тогда действительно все так и случится. Ну, как минимум, психологи, они, знаете, уже мозоль на языке натерли, не уставая повторять, что наше внутреннее состояние, наш настрой очень даже влияет на жизнь, серьезно. Поэтому давайте так, вот все эти понурые мины и кислые лица мы оставим в стороне, будем смотреть в будущее с оптимизмом и уверен, что-то хорошее обязательно произойдет. Ну, иначе быть не может, я точно знаю. Ну, а далее нас ждет действительно лучшая музыка на все времена, которую в ближайшее время исполнит Селена Гомес, затем группу А-ха послушаем, а пока же Энрике Иглесиас на Радио 7. Добрый вечер.

0: Да, прям, знаете, очередной мотиватор, а не песню только что мы на Радио 7 послушали. На этот раз в исполнении группы «Аха». «Не сворачивай с пути». По-нашему так эта композиция называется. Ну и правда что? Ведь упорство – это чертовски важная черта характера. Ну, потому что если бы не оно, этот мир многого бы не увидел. Начиная, не знаю, с каких-то географических открытий, заканчивая теми же самыми лампочками Ильича, которые, кстати, Томас Эдисон изобрел в свое время. Так вот, перед тем, как придумать лампочку работающую, он совершил около 6000 неудачных попыток. Ну и представляете, вот если бы опустил он в свое время руки, то что бы мы сейчас сделали вечером? При свечах сидели. Ну, хотя тоже, знаете, чертовски романтично. Но, кстати, тем временем 19:39 в столице. Предлагаю считать сумерки окончательно сгустившимися. Особо романтичные натуры могут зажечь свечи, правда что. И в такой атмосфере далее будем слушать лучшую музыку на все времена. В ближайших планах у нас Араши и Хелена, затем Алана Майлз, ну а под занавес часа Джой здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок вместе и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
4: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
5: Поручу коворку.
4: Какому коворку?
5: Битрикс 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
4: А презентацию соберет?
5: И задачи расставит.
4: Саша, отличная работа.
6: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Битрикс 24 Коворк Код.
7: Подробнее на сайте коворкbitrix24.ru. 16+.
4: Всем скачать коворк.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашний».

0: домашнем. 16+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. «Париж», «Медиумы», «Цирк» и «Любовь». «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: В конце каждого часа

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве почти 7 вечера. А прямо сейчас прослушаем выпуск новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Посольство России в Германии сделает все возможное.

0: Можно, чтобы жители отдаленных регионов страны не остались без консульской поддержки после закрытия генконсульства, сообщил наш посол в Берлине Сергей Нечаев. Депредставитель призвал сохранять спокойствие и выдержку, свойственную соотечественникам, выразил надежду на понимание и поддержку и заверил, что будут предприняты все усилия для быстрого урегулирования ситуации и предоставления консульского доступа. Ранее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения по требованию властей Германии. Александр Новак заявил об обеспечении внутреннего рынка дизелем и авиакеросином. По словам вице-премьера, сейчас сохраняется небольшой дефицит бензина. В целом ситуация на топливном рынке России на этой неделе улучшилась, сообщил Новак. Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать, в том числе и рынок автомобильного бензина, отметил вице-премьер. Отвечая на вопрос, будут ли расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников перекладываться на потребителей, Новак ответил отрицательно. Россиянам рекомендуют избегать шутливых, двусмысленных и потенциально подозрительных комментариев при переводе денег через банковские приложения. Юристы поясняют, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Особенно нежелательные шутки, связанные с оружием, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. Напомню, с 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. В предстоящую субботу в поездах центральной пригородной пассажирской компании станет бесплатным провоз велосипедов, как сообщила пресс-служба перевозчика. Акция приурочена ко второму московскому детскому велофестивалю. Бесплатно провозить велосипеды можно будет с 7 утра субботы и до 6 утра воскресенья. Для этого необходимо оформить бесплатный билет в кассе или билетном автомате, а велосипед разместить в тамбуре или салоне на специальных креплениях. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Далее с вами Олег Машков. Всем отличного настроения.
1: И не только Олег Машков. Лучшая музыка на все времена тоже с нами. Спасибо, Диана.
2: Вечер на Семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, новости мы с вами вроде бы послушали, а значит, теперь можем с чистой совестью вернуться обратно в мир лучшей музыки на все времена. Собственно, ей, родимый, мы этот час и наполним в максимальных количествах. И в ближайших планах у нас имеются Aerosmith, затем Daft Punk и Pharrell Williams. Ну а начнем час под Шакиру, которую прямо сейчас и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер!
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting. No fighting.

0: Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена».
1: Да, друзья мои, на этих выходных мы решили слушать песни, которые в нашей стране стали хитом номер один, а по каким-то причинам у себя на родине подобного успеха не снискали. Вот уверен, вы удивитесь, насколько много таких композиций набирается. И взять хотя бы, к примеру, характерного представителя итало-диско 80-х. Певец, продюсер и композитор Роберто Дзанетти, более известен нам под псевдонимом Саваш. Ну, действительно, легенда танцевальной музыки. Практически каждая композиция этого автора в свое время покоряла вершины множества хит-парадов. Практически каждая, но не Only You. Уверен, эту песню наверняка помнит старшее поколение, потому что, ну, во-первых, она звучала из каждого утюга, так и еще и редкую дискотеку можно было найти, где бы эта композиция не звучала. А вот на родине, в Италии, как-то так

0: не получилось. Не заметила итальянская публика такую жемчужину. Ну, не знаю, может быть, и правда. Красота в глазах смотрящего. Поэтому давайте мы будем баловать наши прекрасные уши лучшей музыкой на все времена. Ну, а на выходных будем делать это в максимально допустимых количествах.
1: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

умы от науки утверждают, что скоро подобным терзаниям придет конец, потому что ученые из Северной Америки, например, работают над препаратом, который поможет людям испытывать более сильные чувства к гражданам противоположного пола. Ну и вторую таблетку параллельно разрабатывают эти исследователи, которая поможет разлюбить. Да. Но, опять же, знаете, мне кажется, что даже когда дело завершится, хотя уже вот сколько, 2 года они над ней работают, судя по новостям, мне кажется, в нравственных аспектах применения этой пилюльки будет разобраться куда сложнее, нежели с ее изобретением. Это правда. Ну, а мы же давайте вернемся к музыке «Радио 7», которую действительно любить совсем не сложно, и никакие препараты для этого и вовсе не нужны. И в ближайших планах у нас Джо Дассен и NSYNC, а прямо сейчас Майкл Джексон на 7 холмах. Добрый вечер.

за самые смешные и нелепые открытия. Кстати, даже россияне эту премию получали. Вот, например, премию по физике в 2012 году взял наш российский ученый. Вот к великой скорби запамятовал имя. Но помню, что было исследование в области физики жидкостей. Исследование о человеке, который идет с чашкой кофе в руке. Ну и согласитесь, когда мы несем полную чашку кофе, то мы внимательны, сосредоточены, ведь нужно как-то и под ноги смотреть, и руками не дергать. Но все равно иногда кофеек проливается на пол. И, как выяснилось, чаще всего кофе разливается между 6-м и 9-м шагами. Ну, как по мне, кстати, исследование вполне себе практического характера. Вот вы можете проверить, когда будете носить кофеек на работе по коридорам. Но, опять же, учитывая время, сейчас, пожалуй, кофе не очень актуален. Куда его на ночь-то, правда? Так что давайте не будем лишний раз нервы будоражить, а наоборот, продолжим их успокаивать музыкой «Радио 7». Добрый вечер.

0: А ведь и правда, в хорошей компании время летит незаметно. Собственно, друзья мои, спасибо вам за эту компанию. Действительно, 4 часа пролетели как один миг. Оглянуться не успел, а уже вон 20:50 оказывается в столице. Ну, а значит, пора вашему покорному слуге уже паковать вещички, да продвигаться в сторону выхода. Давайте прощаться, как всегда, до завтра, до 5 пополудня. Ну, а завтра у нас что? Завтра пятница, да, встречать которую рекомендую в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. С 7 часов утра ребята ждут вас в эфире. Ну, а провожать ее будем, надеюсь, как всегда, вместе. Пока же. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Делитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 21 час.

человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивай.

0: Проверьте свои финансовые возможности и риски.
1: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮС в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на «Радио 7».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 23 часа.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.